0: Nuevos planes, nuevas historias y los hits que más te gustan en Flamingo.
1: Приступила к производству компьютеров персональный спутник.